0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Сегодня с 10 утра и до 10 часов 15 октября на северо-западе Челябинска по ряду адресов временно приостановят подачу холодной воды. Отключение связано с плановыми работами на сетях. Специалистам нужно врезать новые объекты для дальнейшего развития городской инфраструктуры. Перечень адресов размещен на сайте в официальном канале МУП ПОВВ. Там же публикуют график подвоза воды и оперативную информацию о ходе работ. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавил делегацию региона на семинаре «Архитектурный код территории от идеи до создания», который проходит в Сбер-Сити. Программа включает разбор реальных кейсов и практикум по сбору идей. Участникам форума также расскажут, как вовлекать жителей в изменение городской среды без конфликтов, покажут лучшие практики. На форуме южноуральцы будут работать с реальными площадками и городами Челябинской области. В поселке Солнечном Сосновского округа открылось молодежное пространство «Наше место». Оно создано в рамках регионального проекта «Своя атмосфера». Новая площадка появилась на месте бывшего аварийного магазина в центре поселка. Ремонт и обустройство помещения обошлись в 11,5 миллионов рублей. На эти средства закуплены игровые приставки, аэрохоккей, VR-очки, 3D-принтер, техника для кулинарного пространства и тафтинга. Создаваемые площадки становятся местом для общения, образовательных мероприятий, командной работы и реализации инициатив молодых жителей. С 2021 года в регионе открыто 50 таких пространств в 30 муниципалитетах. И о погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Как продавать, но не нарушать? Как продвигаться без рисков для бизнеса? Обсудим все это 22 октября на форуме «Право и креатив». Разберем реальные кейсы и инструменты продвижения. Интеграцию предпринимателей в проект «Челябинск. Культурная столица 2027». Встречаемся по адресу: Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы: Медиахолдинг «Первый областной», Агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для лиц старше 16 лет.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: С добрым утром, дорогие друзья! С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Встречаем с вами вместе эту замечательную среду. В Челябинске 7 часов 22 минуты. Пусть этот день будет легким, приятным и, конечно, проходит в хорошей компании Радио 100. С добрым утром!
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
4: У них честный кэшбэк на популярные категории.
5: Удобное, понятное приложение.
6: Есть доставка карты.
7: Дружелюбный, живой колл-центр.
3: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
8: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 15 по 25 октября Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых проведет региональную акцию «Неделя белой трости». Событие посвящено социокультурной реабилитации пользователей с нарушениями зрения, а также их достижениям и актуальным проблемам. Библиотека «Точки удивления» подготовила насыщенную программу. Профессиональные, культурные и спортивные события, где найдется место и для диалога, и для творчества. Особый акцент на городских уличных акциях, инклюзивных экскурсиях и творческих лабораториях, которые помогут увидеть мир с новой стороны. Мероприятия пройдут при поддержке Министерства культуры Челябинской области в рамках государственной программы «Развитие культуры». Подробная афиша мероприятий в социальных сетях библиотеки.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – сочетание вкуса и стиля.

0: 7:36 в Челябинске. Дорогие друзья, еще раз добрым утром. С вами у микрофона по-прежнему я, Соня Дегтярева. Скажу несколько слов о погоде за окнами. Сейчас в Челябинске 9 градусов выше нуля. В течение дня воздух прогреется до 12 градусов Цельсия. Нас с вами ждет облачная погода с прояснениями осадков. Синоптики не прогнозируют. Вот такой вот замечательный погожий осенний день впереди. Пусть он будет приятным, комфортным. Ну и, конечно, проходит в компании музыки высшей пробы.
1: Осенний джаз на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Мировые шедевры на Радио 100.
5: Программа для слушателей старше 12 лет.
6: Картина «Девочка на шаре» была написана Пабло Пикассо в 1905 году. Это крупное произведение розового периода в творчестве знаменитого испанского художника, в котором печаль и нищета голубого периода сменилась образами из более живого мира театра и цирка. На картине изображена бродячая группа акробатов. Почти весь холст занимают двое. Хрупкая гимнастка репетирует цирковой номер, балансируя на шаре, и мощный атлет сидит рядом, отдыхая. Картина наполнена внутренним драматизмом, который положен в основу композиции и построена на сопоставлении контрастов. Пейзаж «Девочки на шаре» представляет собой унылую, выжженную солнцем холмистую равнину. По ней протянулась проселочная дорога, где остановилась кибитка бродячего цирка. На заднем плане изображена случайная прохожая с ребенком, собака и пасущаяся белая лошадь. Унылый фон контрастирует с веселым ремеслом артистов, работающих среди шумной, веселой толпы зрителей. Шар и куб, стоящий на земле, цирковой реквизит, также представляют собой противоположности. Обыгрывается контраст движения и неподвижности. Девочка грациозно покачивается, удерживая равновесие. Атлет сидит застывший, словно монолит. Он практически слился в одно целое со своим постаментом, олицетворяя неподвижность и постоянство. В 1913 году «Девочку на шаре» приобрел в Париже русский меценат Иван Морозов. Картина была национализирована после революции и попала в Государственный музей новой западной живописи, откуда после его расформирования в 1948 году была перенесена в собрание Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, где находится и по сей день.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

0: 7:55 в Челябинске. Продолжаем встречать наше утро спокойно и приятно. Пусть этот день будет легким и размеренным, как музыка в эфире Радио 100, а заботы только приятными. С добрым утром, дорогие друзья!
1: Юкс Тайм на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В трех городах Южного Урала обновят коммунальные сети по программе «Большой ремонт 74». В Озерске уже начались работы по замене канализационного коллектора. В Верхнем Уфале по этому поводу только заключили контракты. Всеми подрядчики завершили ремонт водопровода. Напомню, в этом году действие региональной программы «Большой ремонт 74» охватило более 85 объектов по всей территории области. Общая протяженность новых и реконструированных инженерных сетей превысит 200 километров. Школьники и их родители из Челябинской области получили новую возможность в мобильном приложении госуслуги «Моя школа». Обновление вышло перед окончанием первой четверти. Теперь приложение показывает средний балл по всем школьным предметам и по каждому из них по отдельности. Новая опция дает картину успеваемости целиком. Цифры обновляются сами. Как только учитель ставит новую оценку в электронный журнал, приложение пересчитывает результат. Челябинский педагог Анна Пискунова одержала победу на окружном этапе конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств 2026. Конкурсанты прошли три испытания – самопрезентацию, открытый урок и методический семинар. Анна Пискунова преподает живопись, рисунок и станковую композицию в детской художественной школе искусств имени Арестова. С 16 ноября по 7 декабря она представит Южный Урал на федеральном этапе конкурса в Москве. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 16 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему все вкусное вредное?
2: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
3: Можно ли быть счастливым без денег?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: 20 октября. В день военного связиста. Телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала. Переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
6: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: продолжаем нашу среду на волне 100% комфорта. Прямо сейчас у нас прозвучит кавер на композицию «Don't Speak» от группы No Doubt. Но впереди нас ждет много прекрасных, спокойных музыкальных композиций. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100%.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске «Обитель зла» Зака Крегера стал самым кассовым фильмом в его карьере, и 61-летняя женщина простояла в планке 5 часов. Фильм «Обитель зла» американского режиссера Зака Крегера стал самым кассовым в его карьере. Это экранизация серии хоррор-игр от компании Capcom. Мировые кассовые сборы картины по предварительным подсчетам составили $320 миллионов. При этом бюджет фильма составил 75 миллионов. Премьера в мире состоялась 18 сентября. По сюжету курьеру поручают доставить посылку в отдаленную больницу. Там он попадает в эпицентр вспышки неизвестного вируса и вынужден сражаться с мутировавшими существами. По данным издания, фильм занял первое место по кассовым сборам благодаря выходу в Китае. За 4 уикенда там было собрано $40.5 миллионов. Также картина получила популярность в Великобритании, Мексике, Японии, Австралии, Германии, Франции и Испании. Ранее самым кассовым фильмом режиссера была картина 2025 года «Орудие». Она собрала $270 миллионов.
0: Exclusive News.
1: 61-летняя канадка Донна Джин Уайлд удерживала планку в течение 5 часов и 7 секунд на церемонии открытия соревнований Huntsman World Senior Games в Юте, США. Уайлд простояла в планке 5 часов, чтобы побить свой собственный мировой рекорд Гиннесса, который она установила в 2024 году – 4 часа 30 минут и 11 секунд. Новую попытку зафиксировали спортивные судьи, и сейчас Книга рекордов Гиннесса проверяет все доказательства, чтобы официально обновить достижения. Руководитель Huntsman World Senior Games Кайл Кейс отметил, что достижение Wild – это то, ради чего проводятся спортивные состязания для возрастных людей. Это осознание того, на какой точке ты сейчас находишься и что тебе не нужно останавливаться. Ты можешь продолжать делать то, что делаешь, отметил он.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Друзья, сегодня в нашем эфире вы сможете услышать свежий выпуск проекта «Артефакты». Он будет посвящен неделе «Белой трости», которая пройдет в Челябинской области с 15 по 25 октября. Цель этого мероприятия в первую очередь социокультурная реабилитация людей с нарушениями зрения. Как можно принять участие в этой акции совсем скоро в нашем эфире? Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Музыкалка на Радио 100. Музыка – это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Неделя белой трости. Ежегодный просветительский марафон, призванный привлечь внимание к проблемам незрячих и слабовидящих, воспитать уважение и толерантность и раскрыть их творческий и интеллектуальный потенциал. С 15 по 25 октября библиотека «Точки удивления» подготовила насыщенную программу. Откроет акцию межведомственная научно-практическая конференция с федеральными спикерами и представителями культуры, социальной сферы и образования Челябинской области. Участники обсудят, как сделать культурную среду по-настоящему доступной и выстроить систему поддержки людей с инвалидностью. Главным событием станет презентация первого в России электронного каталога адаптивной культурно-досуговой деятельности. Это не просто разговор о проблемах, а шаг к миру, где культура открыта для каждого.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Backstreet Boys All I Have to Give только что прозвучали в нашем эфире. 8:57 в Челябинске. Завершим этот час в компании Джулианны Рэй. Следующий начнем с новостей от Антона Образцова. Не переключайтесь.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Сегодня с 10 утра и до 10 часов 15 октября на северо-западе Челябинска по ряду адресов временно приостановят подачу холодной воды. Отключение связано с плановыми работами на сетях. Специалистам нужно врезать новые объекты для дальнейшего развития городской инфраструктуры. Перечень адресов размещен на сайте в официальном канале МУП ПОВВ. Там же публикуют график подвоза воды и оперативную информацию о ходе работ. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавил делегацию региона на семинаре «Архитектурный код территории от идеи до создания», который проходит в Сбер-Сити. Программа включает разбор реальных кейсов и практикум по сбору идей. Участникам форума также расскажут, как вовлекать жителей в изменение городской среды без конфликтов, покажут лучшие практики. На форуме южноуральцы будут работать с реальными площадками и городами Челябинской области. В поселке Солнечном Сосновского округа открылось молодежное пространство «Наше место». Оно создано в рамках регионального проекта «Своя атмосфера». Новая площадка появилась на месте бывшего аварийного магазина в центре поселка. Ремонт и обустройство помещения обошлись в 11,5 миллионов рублей. На эти средства закуплены игровые приставки, аэрохоккей, VR-очки, 3D-принтер, техника для кулинарного пространства и тафтинга. Создаваемые площадки становятся местом для общения, образовательных мероприятий, командной работы и реализации инициатив молодых жителей. С 2021 года в регионе открыто 50 таких пространств в 30 муниципалитетах. И о погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Куда пойти в выходные?
2: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
3: Море событий и уйма идей на ChillGid.
4: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
3: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствии.
4: ChillGid. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
5: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
6: Для лиц старше 6 лет.
7: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
8: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
9: You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Aerosmith Crazy задает ритм нашему утру прямо сейчас. Ну а продолжим с вами этот музыкальный час на не менее прекрасной ноте. Кавер на Black or White от Майкла Джексона прозвучит в нашем эфире. Дорогие друзья, давайте наслаждаться замечательной музыкой и этой средой. Пусть день будет легким, атмосфера вокруг вас комфортной. Ну и, конечно, эмоции только положительными. До скорой встречи в эфире.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Радіо 100. Колекція теплих чувств. Артефакти. Совместный проект Радио 100 и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 15 по 25 октября в специальной библиотеке для слабовидящих и слепых пройдет «Неделя белой трости». Маленький читатель отправится в парк динозавров, где древние ящеры предстанут в натуральную величину, встретятся с собаками-терапевтами, которые помогут справиться с поведенческими трудностями. Тифло-экскурсия «Железная летопись Южного Урала» проведет по интерактивным площадкам музея РЖД, стирая границы восприятия. Кроме того, дети с нарушениями зрения выйдут на дефиле «Взгляд на стиль» и создадут модные очки. А для родителей откроется школа хорошего зрения, где офтальмолог расскажет, как сберечь глаза в эпоху экранов. Эта неделя – шанс проявить себя и важный призыв к обществу. Будьте чуткими, уважительными и терпимыми друг к другу. Подробная программа мероприятий в социальных сетях библиотеки «Точки удивления».
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске: Келли Осборн набрала вес после экстремального похудения, и битва моторов возглавила российский прокат. Британская певица и телеведущая Келли Осборн, дочь рок-музыканта Оззи Осборна и телеведущей Шэрон Осборн, сообщила, что набрала почти 13 килограммов после резкого похудения. В интервью The Sun 41-летняя артистка рассказала, что ее состояние ухудшилось на фоне смерти отца и расставания с женихом Сидом Уилсоном. Сейчас Келли постепенно восстанавливается и признается, что прошедший год стал для нее одним из самых тяжелых в жизни. Певица заявила, что сама не осознавала, насколько сильно изменилась ее внешность, пока не увидела фотографии с мероприятия. «Когда я увидела снимки, я не могла поверить своим глазам. Я была так же шокирована, как и все остальные», – рассказала Келли. При этом артистка подчеркнула, что ее похудение не было связано с расстройством пищевого поведения. По ее словам, эмоциональное состояние было настолько тяжелым, что она практически не могла заботиться о себе, а прием пищи вызывал тошноту. При этом она добавила, что все, что она пережила, помогло ей иначе взглянуть на собственное горе и осознать глубину любви к отцу.
0: Exclusive News.
1: Фильм «Битва моторов» стал лидером российского проката по итогам минувшего уикенда. Российская новинка заработала на первой неделе показов почти 283 миллиона рублей. На второе место опустился неформальный лидер прошлой недели – хоррор «Обитель зла». Его касса составила 88 миллионов. Третье место занял перевыпуск второй части кинофраншизы «Сумерки» – фильм «Сумерки. Сага Новолуния». Он заработал 80 миллионов. На четвертое место опустился анимационный фильм «Приключения мамонтенка в поисках мамы» – 74 миллиона, а на пятое – «Девятая планета» – 61 миллион. Тем временем лидером американского проката прошедшего уикенда стал фильм ужасов «Чужая мама» с кассой в 27,5 миллионов долларов, превысив ожидания от новинки. Однако хоррор с Джессикой Честейн в главной роли получил лишь 19% на Rotten Tomatoes и крайне низкую оценку на CinemaScore

0: Дорогие друзья, совсем скоро в нашем эфире прозвучит свежий выпуск проекта «Дома хорошо». Он будет посвящен порядку в доме. Ну а если вы хотите услышать другие выпуски этой программы или любой другой, которую вы слышите в нашем эфире, обязательно заходите в группу «Радио 100 ВКонтакте». Там у нас загружены подкасты, и вы легко сможете найти ту программу, которую хотите послушать. Так что обязательно пользуйтесь этой опцией, заходите на наши интернет-ресурсы. Ну и, конечно, оставайтесь с нами на одной волне.
1: Осенний джаз на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Осенний джаз. На Радио 100.
5: The question that I pose.

0: Реклама на Радио 100.
1: 22 октября в Челябинске состоится рекламный форум «Право и креатив». Профилактика правонарушений, инструменты продвижения и открытый диалог. Челябинск – культурная столица 2027. Вход свободный. Подробности на сайте правокреатив.рф. Для лиц старше 16 лет.
2: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь. А средства приумножения 790 94 91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. И сегодня я хочу поговорить о порядке в доме. Когда в квартире постоянно появляется ощущение беспорядка, первое, что обычно приходит в голову, нужно чаще убираться. Но на самом деле проблема не всегда в количестве вещей. Очень часто порядок начинается еще на этапе организации самого пространства. Если у каждой вещи нет своего места, даже после уборки квартира быстро снова выглядит загроможденной. Особенно это касается прихожей, кухни, ванны и других зон, где постоянно используется много небольших предметов. В хорошем интерьере важно заранее продумать хранение. Не только большие шкафы, но и места для вещей, которые используются каждый день. Когда все находится там, где его удобно взять, легко убрать обратно, порядок поддерживается практически сам. При этом я не считаю, что в интерьере нужно прятать абсолютно все. Красивые книги, фотографии, предметы искусства, вещи, которые имеют значение для хозяев, наоборот, делают пространство живым. Вопрос о том, чтобы у каждого предмета было свое место, а открытые поверхности не превращались в склад. Хранение самых обычных бытовых вещей может быть красивым и не будет портить интерьер. Еще одна причина беспорядка, когда система хранения не соответствует реальной жизни. Например, если шкаф красивый, но пользоваться им неудобно. Вещи все равно постепенно окажутся на стуле, кресле или ближайшей поверхности. Поэтому при проектировании важно учитывать не только внешний вид хранения, но и ежедневно привычки. И, конечно, интерьеру нужен воздух. Когда каждая полка и каждая поверхность чем-то заполнены, пространство начинает выглядеть перегруженным, даже тогда, когда все аккуратно разложено. Иногда убрать несколько вещей значит не потерять уют, а наоборот сделать интерьер спокойнее. Поэтому порядок в доме – это не только про уборку, это про то, насколько удобно организовано пространство и насколько хорошо интерьер соответствует реальной жизни. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.
0: Дома хорошо.

Энья с великолепной, спокойной композицией «My, my time flies». Пусть ваш день будет такой же неспешный, приятный, очень комфортный. Ну и, конечно, течет с огромным удовольствием. Хорошего вам дня, отличного настроения и до встречи в следующем музыкальном часе.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов. В студии Антона Борисцов. Здравствуйте. В Челябинске задержали и отменили авиарейсы в Москву. Два самолета авиакомпании «Победа» вылетят позже почти на 11 часов, еще один на 4,5 часа. На 7 часов перенесен внутренний рейс авиакомпании «Россия». Вылет «Аэрофлота» перенесли на полчаса, еще два рейса отменены. Как сообщили в Росавиации, расписание сбилось из-за введенных минувшей ночью ограничений на прилет и вылет в Москве. По последним данным, столичные аэропорты возобновили работу. Национальный туристический проект «Южноуральская тропа» стал финалистом Всероссийской премии «Больше, чем путешествие». Проект представлен в номинации «Больше, чем поход», сообщает пресс-служба областного правительства. Тропа соединяет Челябинскую область с Башкортостаном и представляет собой 1200 километров маркированных туристических маршрутов. Их уже 9 лет развивает сообщество волонтеров. 25 октября состоится народное голосование. Поддержать «Южноуральскую тропу» можно на официальном сайте премии. Копейские спортсмены завоевали золото чемпионата России по велокросс-эстафете. Южноуральцы преодолели 15 километров и показали лучшее время, опередив команды Удмуртии и Свердловской области. В составе нашей сборной победу одержали 6 спортсменов: Иван Романов, Кристина Ильина, Валерия Морозова, Даниил Сабиров, Марина Зорина и Александр Золотарев. И о погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 16 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент, папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 10:13 в Челябинске, друзья. Уже можно сделать небольшой передых, выпить кружечку ароматного чая или, может быть, кофе с корицей, посмотреть в окно на этот прекрасный, немножко туманный день. Ну и, конечно, насладиться прекрасной музыкой. Sweet voices, sorry seems to be the hardest word, прозвучит в нашем эфире прямо сейчас. Но впереди вас ждет много прекрасных атмосферных композиций. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Кавервилль на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске: «Обитель зла» Зака Крегера стал самым кассовым фильмом в его карьере, и 61-летняя женщина простояла в планке 5 часов. Фильм «Обитель зла» американского режиссера Зака Крегера стал самым кассовым в его карьере. Это экранизация серии хоррор-игр от компании Capcom. Мировые кассовые сборы картины по предварительным подсчетам составили 320 миллионов долларов. При этом бюджет фильма составил 75 миллионов. Премьера в мире состоялась 18 сентября. По сюжету курьеру поручают доставить посылку в отдаленную больницу. Там он попадает в эпицентр вспышки неизвестного вируса и вынужден сражаться с мутировавшими существами. По данным издания, фильм занял первое место по кассовым сборам благодаря выходу в Китае. За 4 уикенда там было собрано 40,5 миллионов долларов. Также картина получила популярность в Великобритании, Мексике, Японии, Австралии, Германии, Франции и Испании. Ранее самым кассовым фильмом режиссера была картина 2025 года «Орудие». Она собрала 270 миллионов долларов.
0: Exclusive News.
1: 61-летняя канадка Донна Джин Уайлд удерживала планку в течение 5 часов и 7 секунд на церемонии открытия соревнований Huntsman World Senior Games в Юте, США. Уайлд простояла в планке 5 часов, чтобы побить свой собственный мировой рекорд Гиннесса, который она установила в 2024 году – 4 часа 30 минут и 11 секунд. Новую попытку зафиксировали спортивные судьи, и сейчас Книга рекордов Гиннесса проверяет все доказательства, чтобы официально обновить достижения. Руководитель Huntsman World Senior Games Кайл Кейс отметил, что достижение Wild – это то, ради чего проводятся спортивные состязания для возрастных людей. Это осознание того, на какой точке ты сейчас находишься и что тебе не нужно останавливаться. Ты можешь продолжать делать то, что делаешь, отметил он.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Несравненная Мадонна с композицией «To have and not to hold» только что прозвучала в нашем эфире. Дорогие друзья, хочу напомнить, что сегодня вы сможете услышать новые выпуски рубрики «Артефакты». Они будут посвящены неделе «Белой трости», которая стартует в Челябинской области уже завтра, о том, какие мероприятия будут проводиться уже совсем скоро в нашем эфире. Так что не переключайтесь, у нас много всего интересного.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 15 по 25 октября Челябинская специальная библиотека для слабовидящих и слепых станет центром недели белой трости. Региональной акции, посвященной реабилитации пользователей с нарушениями зрения. Горожане отправятся в тактильную прогулку по пешеходной Кировке и тифлоэкскурсию «Квартал Луи» по пространству компактного проживания незрячих. Участники экскурсии прогуляются по ключевым точкам квартала, посетят организации, которые помогают людям с ОВЗ вести полноценный и независимый образ жизни. А в креативных лабораториях «Карта ощущений» и «Код Брайля» каждый сможет создать коллективный арт-объект из рельефных линий, точек и текстур, закодировав личные ассоциации в осязаемую историю города. Эта неделя не только шанс раскрыть таланты, но и важный разговор с обществом о чуткости и уважении. Подробная программа акции в социальных сетях библиотеки «Точки удивления».
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. «Радио 100» – 100 FM.

0: Роб Томас с композицией «Lonely No More». В завершении этого часа, друзья, конечно же, всегда помните, что вы не одиноки. Когда вы настраиваете свой радиоприемник на волну 100FM, вы встречаетесь с огромным количеством единомышленников, и, конечно же, здесь вас всегда ждут и очень рады встрече. Присоединяйтесь к нам почаще, чувствуйте плечо товарищей, ну и, конечно же, слушайте отличную музыку. До встречи в следующем часе.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Попытка атаки вражеских беспилотников на Москву, предпринятая минувшим вечером и ночью, стала одной из самых массированных с начала осени. Это следует из данных в соцсетях мэра столицы Сергея Собянина, который проанализировал РИА Новости. В период с 20 часов 30 минут вторника до 7 утра среды в сторону московского региона летели 493 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. 180 беспилотников уничтожены на подлете к Москве. Румыния подняла 2 истребителя и вертолеты за группу воздушных целей у румыно-украинской границы. Ранее НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент до этого принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. Мошенники придумали новую схему обмана россиян под предлогом выплаты на погашение ипотеки. Это следует из материалов МВД. Аферисты размещают в сети информацию о якобы возможности получить семьям меру поддержки. Желающим предлагают перейти на сайт, внешне похожий на официальный ресурс банка, и оставить там заявку. Так мошенники собирают персональные данные для хищения средств, оформления кредитов, предупредили ведомстве. Немецкая компания Adidas зарегистрировала в России товарный знак с фирменным логотипом сроком до 2035 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента. Товарный знак охватывает одежду, обувь, головные уборы, сумки, ювелирные изделия, часы и наушники, услуги в сфере импорта и экспорта. Adidas приостановил работу магазинов и онлайн-продажи в России в марте 2022 года. Регистрация товарного знака сама по себе не означает, что компания планирует возобновить работу на российском рынке. И о погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 16 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: write your name.
1: Реклама на Радио 100.
2: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
3: Почему у одних все, а у других сессия?
4: Сколько времени нормально не мыть посуду?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
2: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
6: 20 октября. В день военного связиста. Телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала. Переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
7: Для детей старше 16 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Челябинске 11 часов 15 минут. Дорогие друзья, я надеюсь, что ваш день проходит легко, а мы с командой Радио 100 делаем все для того, чтобы музыкальный фон этой среды был для вас комфортным. Только что мы с вами услышали великолепного Брайана Адамса с композицией «Here I Am». А прямо сейчас у нас с вами прозвучит кавер на композицию «Hey Jude». Также в этом часе нас с вами ждут Майли Сайрус, Марк Ронсон, Патрисия Касс. Хорошего дня!
1: Кавервилл. Кавервилл на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске: Келли Осборн набрала вес после экстремального похудения, и битва моторов возглавила российский прокат. Британская певица и телеведущая Келли Осборн, дочь рок-музыканта Оззи Осборн,

0: И телеведущий Шерон Осборн сообщила, что набрала почти 13 килограммов после резкого похудения. В интервью The Sun 41-летняя артистка рассказала, что ее состояние ухудшилось на фоне смерти отца и расставания с женихом Сидом Уилсоном. Сейчас Келли постепенно восстанавливается и признается, что прошедший год стал для нее одним из самых тяжелых в жизни. Певица заявила, что сама не осознавала, насколько сильно изменилась ее внешность, пока не увидела фотографии с мероприятия. «Когда я увидела снимки, я не могла поверить своим глазам. Я была так же шокирована, как и все остальные», — рассказала Келли. При этом артистка подчеркнула, что ее похудение не было связано с расстройством пищевого поведения. По ее словам, эмоциональное состояние было настолько тяжелым, что она практически не могла заботиться о себе, а прием пищи вызывал тошноту. При этом она добавила, что все, что она пережила, помогло ей иначе взглянуть на собственное горе и осознать глубину любви к отцу. Exclusive News. Фильм «Битва моторов» стал лидером российского проката по итогам минувшего уикенда. Российская новинка заработала на первой неделе показов почти 283 миллиона рублей. На второе место опустился неформальный лидер прошлой недели – хоррор «Обитель зла». Его касса составила 88 миллионов. Третье место занял перевыпуск второй части кинофраншизы «Сумерки» – фильм «Сумерки. Сага новолуния». Он заработал 80 миллионов. На четвертое место опустился анимационный фильм «Приключения мамонтенка в поисках мамы» – 74 миллиона, а на пятое – «Девятая планета» – 61 миллион. Тем временем лидером американского проката прошедшего уикенда стал фильм ужасов «Чужая мама» с кассой в 27,5 миллионов долларов, превысив ожидания от новинки. Однако хоррор с Джессикой Честейн в главной роли получил лишь 19% на Rotten Tomatoes и крайне низкую оценку на CinemaScore D+. Это грозит резким падением сборов во второй уикенд.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Дорогие друзья, продолжаем нашу замечательную музыкальную среду спокойно и комфортно. Прямо сейчас наша сезонная рубрика «Осенний джаз», а в ней Пегги Ли «Мистер Wonderful». Замечательная, очень атмосферная композиция, которая наполнит ваше сердце теплом и уютом. Давайте с вами расслабимся, улыбнемся и продолжим наш музыкальный эфир.
1: «Осенний джаз» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Осенний джаз» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 100. Радио 100. 100 FM.
1: Oh, Father, tell me.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 15 по 25 октября библиотека «Точки удивления» приглашает на акцию, где культура открыта для каждого. Еще одним событием недели «Белой трости» станет инклюзивная экскурсия «Русь изначальная». В древнерусской деревне разожгут огонь огнивом, постреляют из лука, увидят нападение кочевников и заглянут в кузницу. Продолжением станет открытая тренировка по адаптивному футболу «Культурный гол», объединяющая ветеранов СВО с инвалидностью и руководителей областных учреждений культуры. Встреча пройдет под лозунгом «Гол для культурной столицы». Матч, который объединяет, подчеркивая, что спорт и культура доступны каждому. Эти события доказывают, инклюзия – это не просто слово, а живое пространство, где каждый чувствует себя своим. Подробнее о мероприятиях акции можно узнать в социальных сетях библиотеки.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

Почти полдень в Челябинске, дорогие друзья. Это значит, что самое время немножко отдохнуть, сбросить все напряжение, которое накопилось с утра, побыть наедине с собой, может быть, пройти прогуляться. Тем более, что день сегодня теплый и уже довольно солнечный. Ну или провести это время в приятной компании. В любом случае, мы будем рады, если наша музыка высшей пробы будет сопровождать вас в ваш перерыв. Хорошего дня!

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Копейский городской суд взыскал с местной администрации 100 тысяч рублей в пользу ребенка, пострадавшего от укуса бездомной собаки. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Поводом для разбирательств стал случай, произошедший минувшим летом. После нападения ребенок испытал не только физическую боль, но и психологический шок. Родители пострадавшего потребовали от мэрии компенсацию морального вреда. Помощник прокурора поддержал требования, а администрация Копейска пыталась оспорить претензии, однако судья, изучив материалы дела и выслушав стороны, обязал ответчика выплатить компенсацию. В администрации Увельского муниципального округа 11 семьям вручили ключи от новых квартир. 8 из них предназначены для семей, которые проживали в домах, признанных аварийными. Еще 3 квартиры получили дети-сироты. Скоро новоселы заедут в новый дом, который построили в Южноуральске. В администрации округа уточнили, что адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2017 года, реализуют благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни». На переселение такой категории жителей в текущем году Увельскому округу выделили более 49 миллионов рублей. Футбольный клуб «Челябинск» завершил свое выступление в розыгрыше Кубка России. В 5-м раунде турнира южноуральцы уступили в гостях с минимальным счетом «Спартаку» из Костромы. Счет 0-1 в равном матче всего решил эпизод в начале второго тайма, в котором удар в касание нанес полузащитник красно-белых Дмитрий Гурцкая. В 6-м раунде турнира «Спартак» примет победителя пары «Волна» Нижний Новгород и «Динамо СПБ». Что касается челябинцев, то впереди матч в первой лиге. 18 октября им предстоит провести гостевой поединок с ивановским текстильщиком. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы 5 градусов тепла, а завтра днем плюс 15. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Куда пойти в выходные?
2: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
3: Море событий и уйма идей на ChillGid.
2: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
3: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствии.
2: ChillGid. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
4: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: 24 и 25 октября в Челябинске в Конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Майкл Джексон с невероятно красивой и мудрой композицией «Whatever happens». Друзья, что бы ни происходило в вашей жизни, никогда не принимайте это на свой счет. Потому что случаи бывают разные, а вы у себя одни. Поэтому никогда не переживайте, выдохните, улыбнитесь, включите 100FM, насладитесь хорошей музыкой и поймите, что бы ни происходило, жизнь всегда прекрасна и вам всегда рады. Настраивайтесь на волну 100FM. До скорой встречи!
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости программы для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске: «Обитель зла» Зака Крегера стал самым кассовым фильмом в его карьере, и 61-летняя женщина простояла в планке 5 часов. Фильм «Обитель зла» американского режиссера Зака Крегера стал самым кассовым в его карьере. Это экранизация серии хоррор-игр от компании Capcom. Мировые кассовые сборы картины по предварительным подсчетам составили $320 миллионов. При этом бюджет фильма составил 75 миллионов. Премьера в мире состоялась 18 сентября. По сюжету курьеру поручают доставить посылку в отдаленную больницу. Там он попадает в эпицентр вспышки неизвестного вируса и вынужден сражаться с мутировавшими существами. По данным издания, фильм занял первое место по кассовым сборам благодаря выходу в Китае. За 4 уикенда там было собрано $40.5 миллионов. Также картина получила популярность в Великобритании, Мексике, Японии, Австралии, Германии, Франции и Испании. Ранее самым кассовым фильмом режиссера была картина 2025 года «Орудие». Она собрала $270 миллионов.
0: Exclusive News.
1: 61-летняя канадка Донна Джин Уайлд удерживала планку в течение 5 часов и 7 секунд на церемонии открытия соревнований Huntsman World Senior Games в Юте, США. Уайлд простояла в планке 5 часов, чтобы побить свой собственный мировой рекорд Гиннесса, который она установила.

0: Установила в 2024 году 4 часа 30 минут и 11 секунд. Новую попытку зафиксировали спортивные судьи, и сейчас Книга рекордов Гиннесса проверяет все доказательства, чтобы официально обновить достижение. Руководитель Huntsman World Senior Games Кайл Кейс отметил, что достижение Wild – это то, ради чего проводятся спортивные состязания для возрастных людей. Это осознание того, на какой точке ты сейчас находишься, и что тебе не нужно останавливаться. Ты можешь продолжать делать то, что делаешь, отметил он.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Друзья, хочу напомнить, что сегодня в нашем эфире выходит новый выпуск проекта «Артефакты», и он посвящен неделе «Белой трости», которая стартует уже завтра. О том, какие учреждения принимают участие в этой акции и что именно будет в этом году, узнаете в эфире совсем скоро. Не переключайтесь.

0: selfish. Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 15 по 25 октября Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых проведет региональную акцию «Неделя белой трости». Событие посвящено социокультурной реабилитации пользователей с нарушениями зрения, а также их достижениям и актуальным проблемам. Библиотека «Точки удивления» подготовила насыщенную программу. Профессиональные, культурные и спортивные события, где найдется место и для диалога, и для творчества. Особый акцент на городских уличных акциях, инклюзивных экскурсиях и творческих лабораториях, которые помогут увидеть мир с новой стороны. Мероприятия пройдут при поддержке Министерства культуры Челябинской области в рамках государственной программы «Развитие культуры». Подробная афиша мероприятий в социальных сетях библиотеки.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100 FM.

0: 12:57 в Челябинске. Дорогие друзья, утро с вами, как всегда, пролетело незаметно и было прекрасным. Спасибо огромное за вашу чудесную компанию. Встречайте в следующем часе у микрофона Ольгу Дееву. С ней вас ждет очень хороший музыкальный эфир и потрясающие композиции. Ну а мы с вами встретимся уже завтра, а сегодня я хочу вам пожелать легкой среды, приятной атмосферы. Ну и, конечно, оставайтесь на волне 100% комфорта.
1: Юкс Тайм на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Сбербанк подтверждает факт атаки на центр обработки данных в Саратовской области. Все сервисы работают штатно. Об этом Интерфаксу заявил первый зампред банка Александр Ведяхин. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об атаке БПЛА на Балакова. По его словам, погиб один человек, повреждения получили несколько жилых домов. Впоследствии он уточнил, что все объекты инфраструктуры в городе работают в штатном режиме. Находящиеся на индонезийском острове Бали россияне вынуждены менять планы и отказываться от поездок из-за нехватки бензина. Во вторник СМИ сообщали, что на острове возникли перебои с обеспечением автозаправок топливом, которые сопровождаются длинными очередями. Губернатор острова Бали заявлял, что ситуация должна нормализоваться в течение 1-2 дней. Жительницу Стамбула унесло дождевым потоком по дороге. Прохожие спасли ее в последний момент. Об этом сообщает РИА Новости. В турецком городе с ночи идут мощные ливни. По прогнозам синоптиков, они закончатся лишь к воскресенью. Скорость ветра в Стамбуле превышает 20 метров в секунду. В России постепенно сокращается число автомобилистов, которых суды привлекают к ответственности за выезд на встречную полосу. Так, в 2025 году санкции коснулись 115 тысяч водителей. Это на 9% меньше, чем в 2024-м, следует из отчета Судебного департамента Верховного суда. Опрошенные изданием «Коммерсант» эксперты по-разному объясняют эту тенденцию. Одни говорят о росте культуры вождения, другие – о влиянии повышенных штрафов и сокращении числа инспекторов на дорогах. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5 градусов выше 0. Завтра днем потеплеет до плюс 15. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Awesome, One in a Million на волне 100. Челябинске 13 часов 15 минут. У микрофона я, Оля Деева. Всем здравствуйте, друзья. Ну что же, экватор недели. Среда сегодня на календаре 14 октября. Прекрасная погода стоит на Южном Урале. Вся неделя будет теплая. Синоптики обещают нам около 15 градусов вплоть до выходных. Наслаждаемся теплым октябрем. И, конечно же, проводим день под звуки музыки высшей пробы о мировом бестселлере «Битлз». Прозвучат «О, Далин». А в рубрике «Кавервилл» сейчас услышим «Me Rose» «Love Me Like You Do».
1: «Кавервилл» на «Радио 100».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. GTA 6 может выйти на ПК в начале 2027 года. Юра Борисов назвал чудом разговоры об Оскаре за роль в фильме «Искусственный интеллект». Rockstar Games планирует выпустить видеоигру Grand Theft Auto 6 на персональных компьютерах в первом квартале 2027 года. Об этом сообщил GamesBeat со ссылкой на 4 анонимных источников. Разработчики пока не комментировали эту информацию. Если сведения подтвердятся, компьютерная версия GTA 6 выйдет спустя несколько месяцев после релиза на PlayStation 5 и Xbox Series XS, который запланирован на 19 ноября 2026 года. Ранее игроки предполагали, что ждать порт придется значительно дольше. Например, пятая часть GTA добралась до ПК почти через 2 года после выхода на консолях. По данным IGN, релиз компьютерной версии может совпасть с запуском многопользовательского режима 6-й части GTA. Фанаты уже называют его GTA Online 2, хотя Rockstar пока не раскрывала официальное название и подробности нового мультиплеера. В сентябре глава Twitch Дэн Кленси заявил,

ни на искусственный интеллект. На премьере картины в рамках лондонского кинофестиваля актер признался, что ему интересно узнать реакцию зрителей, сообщило издание Variety. «Мне очень интересно, что почувствуют люди. Посмотрим, что будет», — сказал Борисов. На слова о наградных...

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. И сегодня я хочу поговорить о порядке в доме. Когда в квартире постоянно появляется ощущение беспорядка,

0: Первое, что обычно приходит в голову, нужно чаще убираться. Но на самом деле проблема не всегда в количестве вещей. Очень часто порядок начинается еще на этапе организации самого пространства. Если у каждой вещи нет своего места, даже после уборки квартира быстро снова выглядит загроможденной. Особенно это касается прихожей, кухни, ванны и других зон, где постоянно используется много небольших предметов. В хорошем интерьере важно заранее продумать хранение. Не только большие шкафы, но и места для вещей, которые используются каждый день. Когда все находится там, где его удобно взять, легко убрать обратно. Порядок поддерживается практически сам. При этом я не считаю, что в интерьере нужно прятать абсолютно все. Красивые книги, фотографии, предметы искусства, вещи, которые имеют значение для хозяев, наоборот, делают пространство живым. Вопрос о том, чтобы у каждого предмета было свое место, а открытые поверхности не превращались в склад. Хранение самых обычных бытовых вещей может быть красивым и не будет портить интерьер. Еще одна причина беспорядка, когда система хранения не соответствует реальной жизни. Например, если шкаф красивый, но пользоваться им неудобно. Вещи все равно постепенно окажутся на стуле, кресле или ближайшей поверхности. Поэтому при проектировании важно учитывать не только внешний вид хранения, но и ежедневные привычки. И, конечно, интерьеру нужен воздух. Когда каждая полка и каждая поверхность чем-то заполнены, пространство начинает выглядеть перегруженным, даже тогда, когда все аккуратно разложено. Иногда убрать несколько вещей значит не потерять уют, а наоборот сделать интерьер спокойнее. Поэтому порядок в доме – это не только про уборку, это про то, насколько удобно организовано пространство и насколько хорошо интерьер соответствует реальной жизни. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.
1: Дома хорошо.

0: Грейс Джонс, I've seen that face before, на волне 100. Почти 2 часа дня в Южноуральской столице. В рубрике Люк ставим сейчас куб, come to me, а сразу после в эфир выйдут актуальные новости региона.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости регионов, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Сатке открыли 18-метровый памятник Николаю Чудотворцу. Это уже второй образ святителя на Южном Урале. Автор проекта – путешественник и протоиерей Федор Конюхов. Скульптор – народный художник России Александр Рукавишников. Это величественный скульптурный образ, не только архитектурное творение. Это, в первую очередь, символ духовной защиты нашего региона. Мы знаем святителя Николая Чудотворца как покровителя путешественников, людей, которые движутся к цели, сказал на открытии памятника губернатор Алексей Текслер. Глава региона поблагодарил всех, кто помогал реализовывать проект. Челябинская область – призер федерального этапа всероссийского конкурса лучших практик внедрения бережливых технологий в образовании. Дом юношеского технического творчества завоевал серебро в номинации «Стандартизация штатных расписаний», сообщает пресс-служба областного

0: Ростова, Министерства образования и науки. Конкурс, организованный при поддержке Минпросвещения России, объединил свыше 170 проектов из разных регионов и проходил по 6 номинациям. Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоится в Москве. Полный список лучших практик уже опубликован на официальном сайте конкурса. В Челябинске стартовала ежегодная благотворительная акция «Снеговики-добряки». С октября по январь планируется исполнить желание около 500 детей с тяжелыми заболеваниями. В этот раз акция приурочена к Году единства народов России. Первые анкеты детей-участников уже размещены на сайте проекта. С 2019 года благодаря акции «Снеговики и добряки» были исполнены желания более 4000 детей. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 5 градусов тепла, завтра днем плюс 15. Антон Образцов, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Как продавать, но не нарушать? Как продвигаться без рисков для бизнеса? Обсудим все это 22 октября на форуме «Право и креатив». Разберем реальные кейсы и инструменты продвижения. Интеграцию предпринимателей в проект «Челябинск. Культурная столица 2027». Встречаемся по адресу Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы: медиахолдинг «Первый областной», агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для лиц старше 16 лет.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Элтон Джон, World in Spanish, на волне 100. Ну что, друзья, если вам не хватает красок в повседневной жизни, обязательно посмотрите клип на эту композицию. Он хоть и старенький уже, но очень позитивный и яркий. Как же может быть иначе, если мир на испанском? Ну, а мы продолжаем слушать музыку высшей пробы в Челябинске 14 часов и 15 минут. С вами сегодня я, Оля Деева, и много самых талантливых исполнителей, которые поют специально для вас. В мировом бестселлере «Смоки» будут «What Can I Do», а в «Кавервилле» — дуэт Эндрун и Линнея Олсен «Hello».
1: «Кавервилл» на «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске вышел первый трейлер фильма «Хроники Нарнии».

0: известных работ музыканта, «Shallow» из фильма «Звезда родилась», «Back to Black» или «Hub» Эми Уайнхаус и «Uptown Funk», в основу истории легла шестая повесть из серии Клайва Льюиса «Племянник чародея». В этой книге рассказывается о происхождении Нарнии, а в центре сюжета Диггори Кирк и Полли Пламер, которые открывают для себя волшебный мир благодаря магии дяди Диггори. «Племянник чародея» выйдет в кинотеатрах 12 февраля 2027 года, а 2 апреля появится на Netflix. Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины и Тюменского государственного университета выяснили, что кошки набирают лишний вес чаще собак, а об этом пишет газета «Ру». Ученые проанализировали данные свыше 11 тысяч животных. Ожирение выявили у 34% из них. На кошек пришлось почти 57% случаев, на собак – 43%. Таким образом, по числу диагнозов кошки опережают собак почти на 14% пунктов. Главной причиной лишнего веса у животных врачи назвали бесконтрольное кормление, на втором месте – низкая физическая активность, на третьем – избыток лакомств. Кастрированные и стерилизованные животные оказались в зоне повышенного риска. У собак и кошек старше 3-5 лет после операции ожирение регистрировали заметно чаще, чем у некастрированных. Чаще других ожирение было диагностировано у двух пород кошек – шотландской вислоухой и британской.
1: Exclusive News. На радио 100.

София Карлсон, Лаут на волне 100. Челябинске 14:43. Друзья, у нас сегодня весь день в эфире звучит рубрика «Артефакты». Это наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области. Рассказываем вам о значимых событиях, которые проходят в нашем регионе. И вот с 15 по 25 октября в области будет проходить региональная акция, которая называется «Неделя белой трости». В учреждениях культуры подготовили огромное количество самых разных событий для людей с нарушениями зрения разных возрастов. Жители Южного Урала ждут книжные выставки, мастер-классы, кинолектории, уличные акции и инклюзивные экскурсии, флешмобы. Обо всем этом и говорится в рубрике «Артефакты». Но прежде музыка, прямо сейчас Даяна Кроул, а чуть позже Джеймса Бланта услышим.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерство культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 15 по 25 октября в специальной библиотеке для слабовидящих и слепых пройдет «Неделя белой трости». Маленький читатель отправится в парк динозавров, где древние ящеры предстанут в натуральную величину, встретится с собаками-терапевтами, которые помогут справиться с поведенческими трудностями. Тифло-экскурсия «Железная летопись Южного Урала» проведет по интерактивным площадкам музея РЖД, стирая границы восприятия. Кроме того, дети с нарушениями зрения выйдут на дефиле «Взгляд на стиль» и создадут модные очки. А для родителей откроется школа хорошего зрения, где офтальмолог расскажет, как сберечь глаза в эпоху экранов. Эта неделя – шанс проявить себя и важный призыв к обществу. Будьте чуткими, уважительными и терпимыми друг к другу. Подробная программа мероприятий в социальных сетях библиотеки «Точки удивления».
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Вы слушаете «Радио 100».

0: Johanna, Is It True? На волне 100. Почти 3 часа дня в Челябинске. Далее рубрика Люкс Тайм, а в ней Ванда Са с композицией Аруанда. Сразу после встречайте Антона Образцова. Он расскажет вам о том, что сегодня происходит в мире. В эфир выйдут новости.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Более 10 самолетов, направлявшихся в Москву из Турции, развернулись из-за введения ограничений в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщили в авиадиспетчерских службах. Командиры экипажей, находясь в воздушном пространстве Польши, Литвы, Беларуси, а также над Псковской областью, взяли курс обратно на Турцию, приводит текст заявления ТАСС. Речь о рейсах Стамбул, Анталия, Измира и Даламана. Самолеты приземлились в Стамбульском аэропорту. Уточняется, что пассажирам меняют билеты на другие рейсы. Сайт и приложение «Циан» работают в ограниченном режиме. Уведомление об этом появилось в приложении сервиса. В «Циане» пояснили, что проблемы возникли из-за аварии на объектах партнера. На полное восстановление нужно больше времени, поэтому сейчас «Циан» работает, но некоторые сервисы могут быть временно недоступны, уточнили в компании. С начала месяца под удары БПЛА попали 3 дата-центра Яндекса. После последней атаки 11 октября возник массовый сбой в Рунете. СКР возбудил уголовное дело о теракте. Численность занятых в России достигла рекордных оценок – более 74,5 миллионов человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Оргкомитета Всероссийского конкурса профмастерства «Лучшие по профессии». При этом она отметила, что до 2032 года рынку потребуется 12 миллионов россиян. Сотрудники будут нужны как на новые рабочие места, так и для замены тех, кто выходит на пенсию. По словам Голиковой, значительная часть приходится на рабочие профессии. Безработица в России остается на рекордно низком уровне 2,2%, добавила она. В Кузбассе питбайкер попытался скрыться от полиции, но оказался в машине сотрудника ГАИ. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. Подростки устроили заезд по городским улицам, а когда их стали задерживать, попытались сбежать. Один из них бросил технику и попросил помощи у водителя, проезжавшей мимо машины. За рулем оказался госавтоинспектор, который находился в отпуске и ехал по личным делам. В итоге на подростка составили 13 протоколов, питбайк изъяли. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью температура воздуха 5 градусов выше 0, завтра днем плюс 16. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 22 октября в Челябинске состоится рекламный форум «Право и креатив». Профилактика правонарушений, инструменты продвижения и открытый диалог. Челябинск, культурная столица 2027. Вход свободный. Подробности на сайте правокреатив.рф. Для лиц старше 16 лет.
2: Почему все вкусное вредное?
3: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
4: Можно ли быть счастливым без денег?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
6: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Нильс Лангрен, Dancing Queen. Это была рубрика «Кавервиль» на Радио 100. 15 часов 19 минут в Челябинске. Ну что, друзья, предлагаю заглянуть в прогноз погоды. Он у нас непредсказуемый, меняется практически каждый день. Посмотрим, что нам сегодня обещают синоптики на ближайшие дни. По-прежнему тепло, здесь без изменений, осадков также не ожидается. Завтра плюс 13, в пятницу 16 выше 0, в субботу и воскресенье до 14 тепла и солнечно. Ну что, прекрасные выходные, по-моему, нас ожидают. Ну и среда, я надеюсь, у вас тоже проходит легко и приподнятом настроении. Надеюсь, что и музыка, которая звучит на нашей радиостанции, вам вся по душе. Вернемся к ней. У нас скоро рубрика «Мировой бестселлер», в которой Така, Putin on the Ritz, а прямо сейчас Эда Ширна услышим «Afterglow».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. GTA 6 может выйти на ПК в начале 2027 года. Юра Борисов назвал чудом разговоры об Оскаре за роль в фильме «Искусственный интеллект». Rockstar Games планирует выпустить видеоигру Grand Theft Auto 6 на персональных компьютерах в первом квартале 2027 года. А об этом сообщил GamesBeat со ссылкой на 4 анонимных источников. Разработчики пока не комментировали эту информацию. Если сведения подтвердятся, компьютерная версия GTA 6 выйдет спустя несколько месяцев после релиза на PlayStation 5 и Xbox Series XS, который запланирован на 19 ноября 2026 года. Ранее игроки предполагали, что ждать порт придется значительно дольше. Например, пятая часть GTA добралась до ПК почти через 2 года после выхода на консолях. По данным IGN, релиз компьютерной версии может совпасть с запуском многопользовательского режима 6-й части GTA. Фанаты уже называют его GTA Online 2, хотя Rockstar пока не раскрывала официальное название и подробности нового мультиплеера. В сентябре глава Twitch Дэн Кленси заявил, что онлайн-режим следующей GTA, каким бы ни оказалось его название, должен выйти в 2027 году. Если GTA 6 действительно выйдет на ПК в начале 2027 года, одним из главных вопросов станет производительность игры. Rockstar пока не раскрыла подробностей о разрешении и частоте кадров даже на консолях. Более мощные компьютеры потенциально смогут обеспечить более высокую производительность, однако конкретные требования и технические характеристики ПК-версии пока неизвестны. Юра Борисов прокомментировал обсуждение возможной номинации на «Оскар» за главную роль в фильме Луки Гуаданьино «Искусственный интеллект». На премьере картины в рамках лондонского кинофестиваля актер признался, что ему интересно узнать реакцию зрителей, сообщило издание Variety. «Мне очень интересно, что почувствуют люди. Посмотрим, что будет», — сказал Борисов. На слова о наградных перспективах фильма он отреагировал коротко: «Это чудо». В «Искусственном интеллекте» Борисов играет Илью Суцкевера, одного из сооснователей OpenAI, который участвовал в отстранении Сэма Альтмана от должности главы компании в 2023 году. Главную роль Альтмана исполнил Эндрю Гарфилд. В фильме также снялись Моника Барбара, Айк Баренхольц и Марк Рейленс.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Куда пойти в выходные?
2: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
3: Море событий и уйма идей на ChillGit.
2: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
3: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствии.
2: ChillGit. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-12.

Вайтаун, Йо Вумен на волне 100, Челябинске 15.45. Ну что, друзья, интересное исследование. Среди россиян этой осенью выросла средняя продолжительность отдыха на природе до 2,6 дня против 2,1 годом ранее. Вот такие интересные данные опубликовали аналитики сервиса путешествий One to Trip. Непонятно, правда, за какой промежуток времени, неужели за все три осенних месяца. Не густо, хочется сказать. Но, тем не менее, лидером по спросу этой осенью стал Краснодарский край. Далее идет Московская область, затем Карелия, Карачаево-Черкесия и Алтай. Сильнее всего средняя продолжительность отдыха выросла в Северной Осетии с 2 дней до недели. Друзья, что за роскошь? Похожая картина на Алтае, где туристы стали задерживаться в среднем на 6,5 дней. Ну что ж, мне кажется, отдыхать нужно почаще, особенно когда такая шикарная погода стоит. Ну а теперь вернемся к музыке высшей пробы. У нас в эфире Бишу Брикс с композицией «Рива».

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 15 по 25 октября Челябинская специальная библиотека для слабовидящих и слепых станет центром «Недели белой трости» – региональной акции, посвященной реабилитации пользователей с нарушениями зрения. Горожане отправятся в тактильную прогулку по пешеходной Кировке и тифло-экскурсию «Квартал Луи» по пространству компактного проживания незрячих. Участники экскурсии прогуляются по ключевым точкам квартала, посетят организации, которые помогают людям с ОВЗ вести полноценный и независимый образ жизни. А в креативных лабораториях «Карта ощущений» и «Код Брайля» каждый сможет создать коллективный арт-объект из рельефных линий, точек и текстур, закодировав личные ассоциации в осязаемую историю города. Эта неделя не только шанс раскрыть таланты, но и важный разговор с обществом о чуткости и уважении. Подробная программа акции в социальных сетях библиотеки «Точки удивления».
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM». «Настоящее радио».

0: Police, Every Breath You Take на волне 100. Завершаем очередной музыкальный час в южной уральской столице почти 16.00, а у нас в эфире звучит мужской дуэт Майкл Бубле и Айван Линс «Wonderful Tonight».
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Алексей Текслер поручил ускорить строительство школы искусств в Сатке. В ходе рабочей поездки губернатор осмотрел площадку и поручил увеличить количество людей, работающих на объекте, чтобы за 2 месяца наверстать отставание от графика. Новая школа искусств примет 650 детей. В здании планируют 43 учебных помещения. Среди них 3 хореографических зала, студия звукозаписи, хоровой и мультимедийные классы, мастерские. Также появятся 2 концертных зала, библиотека, буфет и выставочное пространство. Еще одной точкой поездки главы региона в Сатке стала новая поликлиника в Западном микрорайоне. В здании объединили взрослое и детское отделение, помощь получают почти 10 тысяч человек. Работают 5 взрослых и 3 детских участка, так меньше очередь и проще попасть к врачу. Напомню, Сатка является опорным населенным пунктом, где предоставляются медицинские, образовательные, культурные и транспортные услуги для жителей города и прилегающих территорий. В поселке строителей Златоуста благоустроили общественное пространство на улице Советской. На месте пустыря со сложным рельефом появилась 3-уровневая площадка. На верхнем ярусе спортивное поле для мини-футбола и баскетбола, на среднем – зона воркаута, а внизу – детский городок. В охранной зоне линии электропередачи обустроили зеленое пространство со скульптурами крылатых коней. Проект реализован в рамках программы инициативного бюджетирования. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5 градусов выше 0, завтра днем плюс 16. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность

0: проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Азбука моды на радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Sound Behavior – It's My Life. Это моя жизнь. Кавервиль на волне 100. Челябинске 16 часов и 18 минут. Ну что, друзья, продолжаем нашу жизнь, продолжаем рабочую среду и, конечно же, не останавливаемся, слушаем музыку. Она украшает и наши будни, и выходные. Благодарю вас за то, что выбираете волну 100. Делайте это почаще. В мировом бестселлере Beatles будем слушать Yesterday. А прямо сейчас Эми Макдональд продолжит размышления о жизни. Композиция называется This is the Life.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Вышел первый трейлер фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Кошки набирают лишний вес чаще собак. Вышел первый трейлер фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Новая экранизация фэнтезийной серии Клайва Стейлса-Льюиса. Режиссер картины Грета Гервиг, снявшая «Барби» и «Маленьких женщин». Съемки ленты уже завершены. В ней сыграли Дэниел Крейг, Мэрил Стрип и Эмма Маккей. Марк Ронсон выступил композитором. Он уже работал с Гервиг над фильмом «Барби». Стал соавтором и продюсером 5 песен, включая «I'm Just Ken», «What Was I Made For» и «Down the Night». Среди других известных работ музыканта Шеллоу из фильма «Звезда родилась», «Back to Black» или «Hub» Эми Уайнхаус и «Uptown Funk». В основу истории легла шестая повесть из серии Клайва Льюиса «Племянник чародея». В этой книге рассказывается о происхождении Нарнии, а в центре сюжета Диггори Кирк и Полли Пламмер, которые открывают для себя волшебный мир благодаря магии дяди Диггори. «Племянник чародея» выйдет в кинотеатрах 12 февраля 2027 года, а 2 апреля появится на Netflix. Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины и Тюменского государственного университета выяснили, что кошки набирают лишний вес чаще собак, а об этом пишет газета «Ру». Ученые проанализировали данные свыше 11 тысяч животных. Ожирение выявили у 34% из них. На кошек пришлось почти

Фантома на волне 100. Челябинске 16:34. Друзья, хочу вам рассказать про рубрику, которая сейчас выходит у нас по выходным. Называется она «Музыкалка». С недавних пор ко мне в гости приходит музыковед Наталья Кучер и рассказывает нам историю музыки. Обсудили мы уже, как зародилась музыка в Древней Греции, затем добрались до Средневековья, узнали о хоралах церковных, затем выпуск был посвящен уличным музыкантам. На минувшей неделе Наталья рассказала нам о том, что происходило в Средние века на Руси. Про скоморохов много интересного мы услышали, а на следующей неделе поговорим о петрушке. Если

0: Радио 100. Комфортно с утра до вечера. Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 15 по 25 октября библиотека «Точки удивления» приглашает на акцию, где культура открыта для каждого. Еще одним событием недели «Белой трости» станет инклюзивная экскурсия «Русь изначальная». В древнерусской деревне разожгут огонь огнивом, постреляют из лука, увидят нападение кочевников и заглянут в кузницу. Продолжением станет открытая тренировка по адаптивному футболу «Культурный гол», объединяющая ветеранов СВО с инвалидностью и руководителей областных учреждений культуры. Встреча пройдет под лозунгом «Гол для культурной столицы». Матч, который объединяет, подчеркивая, что спорт и культура доступны каждому. Эти события доказывают, инклюзия – это не просто слово, а живое пространство, где каждый чувствует себя своим. Подробнее о мероприятиях акции можно узнать в социальных сетях библиотеки.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – главное – вкус.

0: Энигма, дежавю на волне 100. Челябинске почти 5 вечера. В рубрике «Люкс Тайм Мэл» Азигардо сейчас услышим с песней «Sweet Memory». А новый час начнем с новостей. О том, что происходит в мире, расскажет Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: Город Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Минэнерго России и США обсуждают контракты на поставки дизеля. Об этом сообщил журналистам в кулуарах российской энергетической недели вице-премьер Александр Новак. По итогам переговоров будет найдено решение проблемы поставок дизеля в Соединенные Штаты в условиях санкций против российских компаний, остающихся в силе, сказал он. Как отметил вице-премьер, все, кто заинтересован в стабильном спросе и предложении топлива на мировом рынке, позитивно оценивают дизельную сделку России и США. Минцифры попросил операторов связи не блокировать немаркированные звонки от банков до ноября. Большинство из них уже заключили необходимые договоры, но некоторые, среди которых есть и системно значимые, еще не успели. Отсрочка нужна, чтобы урегулировать оставшиеся вопросы. Обязательная маркировка звонков от компаний и предпринимателей действует с 1 сентября прошлого года. При входящем вызове абонент должен видеть название организации, категорию звонка, например, банк или реклама. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила приостановить выдачу лицензий частным вузам до уточнения законодательства и наведения порядка в этой сфере. По ее словам, в России появился пласт частных учебных заведений, имитирующих образовательную деятельность. Она также предложила учитывать мнение губернаторов и министров при открытии вузов. Казахстан с 1 июля 2027 года ведет обязательное разрешение на въезд для иностранцев, в том числе россиян. Получить его нужно будет заранее, не менее чем за 72 часа до пересечения границы. Документ оформят бесплатно, он будет действителен 180 дней, позволяя совершать несколько поездок за этот период. Введение разрешения будет поэтапным. До 1 июля его отсутствие не станет основанием для отказа во въезде, что даст иностранцам время адаптироваться к новым требованиям. После этой даты наличие разрешения будет обязательным. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5 градусов выше нуля, завтра днем плюс 16. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Хулио Иглесиас младший «The Way I Want You» на волне 100. Челябинске 17 часов и 20 минут. Друзья, сегодня весь день у нас в эфире звучат артефакты. Это наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области. На этот раз в рубрике рассказываем вам о мероприятии, которое называется «Белая трость». Пройдет оно с 15 по 25 октября в Челябинской области. Эта акция посвящена социокультурной реабилитации людей с нарушениями зрения, их достижениям, актуальным проблемам. К ней присоединились более 34 учреждений культуры. Они подготовили много разных мероприятий для людей с нарушением зрения. И обо всем этом вы услышите через несколько минут. Ну а пока продолжаем слушать музыку. В рубрике «Мировой бестселлер» Скорпионс прозвучат «Ветер перемен».
1: Мировой бестселлер на радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
4: У них честный кэшбэк на популярные категории.
5: Удобное, понятное приложение.
6: Есть доставка карты.
7: Дружелюбный, живой колл-центр.
3: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
8: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 15 по 25 октября Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых проведет региональную акцию «Неделя белой трости». Событие посвящено социокультурной реабилитации пользователей с нарушениями зрения, а также их достижениям и актуальным проблемам. Библиотека «Точки удивления» подготовила насыщенную программу, профессиональные, культурные и спортивные события, где найдется место и для диалога, и для творчества. Особый акцент на городских уличных акциях, инклюзивных экскурсиях и творческих лабораториях, которые помогут увидеть мир с новой стороны. Мероприятия пройдут при поддержке Министерства культуры Челябинской области в рамках государственной программы «Развитие культуры». Подробная афиша мероприятий в социальных сетях библиотеки.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Вы слушаете «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. GTA 6 может выйти на ПК в начале 2027 года. Юра Борисов назвал чудом разговоры об Оскаре за роль в фильме «Искусственный интеллект». Rockstar Games планирует выпустить видеоигру Grand Theft Auto 6 на персональных компьютерах в первом квартале 2027 года. А об этом сообщил GamesBeat со ссылкой на 4 анонимных источников. Разработчики пока не комментировали эту информацию. Если сведения подтвердятся, компьютерная версия GTA 6 выйдет спустя несколько месяцев после релиза на PlayStation 5 и Xbox Series XS, который запланирован на 19 ноября 2026 года. Ранее игроки предполагали, что ждать порт придется значительно дольше. Например, пятая часть GTA добралась до ПК почти через 2 года после выхода на консолях. По данным IGN, релиз компьютерной версии может совпасть с запуском многопользовательского режима 6-й части GTA. Фанаты уже называют его GTA Online 2, хотя Rockstar пока не раскрывала официальное название и подробности нового мультиплеера. В сентябре глава

0: На «Оскар» за главную роль в фильме Луки Гуаданьино «Искусственный интеллект». На премьере картины в рамках Лондонского кинофестиваля актер признался, что ему интересно узнать реакцию зрителей, сообщило издание Variety. «Мне очень интересно, что почувствуют люди. Посмотрим, что будет», — сказал Борисов. На слова о наградных перспективах фильма он отреагировал коротко: «Это чудо». В «Искусственном интеллекте» Борисов играет Илью Суцкевера, одного из сооснователей OpenAI, который участвовал в отстранении Сэма Альтмана от должности главы компании в 2023 году. Главную роль Альтмана исполнил Эндрю Гарфилд. В фильме также снялись Моника Барбара, Айк Баренхольц и Марк Рейленс.
1: Эксклюзив ньюс на Радио 100.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз. На Радио 100.

Маделин Перу звучит на Радио 100. Это была рубрика «Осенний джаз». А мы продолжаем наш музыкальный эфир. В этом часе, друзья, услышим новый выпуск рубрики «Дому хорошо». Как всегда, Марина Кутепова, дизайнер интерьера, предлагает нам интересные решения по благоустройству жилого пространства. Сегодня речь пойдет о порядке в доме, как его навести и сделать так, чтобы все вещи смотрелись гармонично и находились на своих местах. Об этом 17:45. Из музыки сейчас Сьюзен Вега с песней «Карамель», а после небольшой рекламы неподражаемая Тина Тёрнер будет звучать «I don't wanna lose you».

0: cinnamon and long for you.
1: Реклама на Радио 100.
2: Как продавать, но не нарушать? Как продвигаться без рисков для бизнеса? Обсудим все это 22 октября на форуме «Право и креатив». Разберем реальные кейсы и инструменты продвижения. Интеграцию предпринимателей в проект «Челябинск. Культурная столица 2027». Встречаемся по адресу Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы. Медиахолдинг «Первый областной». Агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для лиц старше 16 лет.
3: 20 октября. В день военного связиста. Телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала. Переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
4: Для детей старше 16 лет.
5: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. И сегодня я хочу поговорить о порядке в доме. Когда в квартире постоянно появляется ощущение беспорядка, первое, что обычно приходит в голову, нужно чаще убираться. Но на самом деле проблема не всегда в количестве вещей. Очень часто порядок начинается еще на этапе организации самого пространства. Если у каждой вещи нет своего места, даже после уборки квартира быстро снова выглядит загроможденной. Особенно это касается прихожей, кухни, ванны и других зон, где постоянно используется много небольших предметов. В хорошем интерьере важно заранее продумать хранение. Не только большие шкафы, но и места для вещей, которые используются каждый день. Когда все находится там, где его удобно взять, легко убрать обратно. Порядок поддерживается практически сам. При этом я не считаю, что в интерьере нужно прятать абсолютно все. Красивые книги, фотографии, предметы искусства, вещи, которые имеют значение для хозяев, наоборот, делают пространство живым. Вопрос о том, чтобы у каждого предмета было свое место, а открытые поверхности не превращались в склад. Хранение самых обычных бытовых вещей может быть красивым и не будет портить интерьер. Еще одна причина беспорядка, когда система хранения не соответствует реальной жизни. Например, если шкаф красивый, но пользоваться им неудобно. Вещи все равно постепенно окажутся на стуле, кресле или ближайшей поверхности. Поэтому при проектировании важно учитывать не только внешний вид хранения, но и ежедневно привычки. И, конечно, интерьеру нужен воздух. Когда каждая полка и каждая поверхность чем-то заполнены, пространство начинает выглядеть перегруженным, даже тогда, когда все аккуратно разложено. Иногда убрать несколько вещей значит не потерять уют, а наоборот сделать интерьер спокойнее. Поэтому порядок в доме – это не только про уборку, это про то, насколько удобно организовано пространство и насколько хорошо интерьер соответствует реальной жизни. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.
0: Дома хорошо.

0: Патрисия Касс, «Новое место». Почти 6 вечера в Челябинске. Сейчас Клаб де Белуга слышим с песней «It's a beautiful day». Прозвучат они в рубрике «Lux Time». А ровно в 6 вечера в эфир выйдут региональные новости.
1: «Lux Time» на радио 100%.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Губернатор Алексей Текслер посетил Саткинский горно-керамический колледж имени Анисима Савина во время рабочего визита в городской округ. Глава региона отметил, что колледж – один из флагманов подготовки кадров для области. В учебном заведении 19 направлений подготовки. Колледж основан в 1944 году. Здесь обучаются более 1500 студентов. Преподают более 60 педагогов. С 2025 года он является базовой площадкой кластера горнодобывающей отрасли проекта «Профессионалитет». На 2027-2028 годы в колледже запланирован капремонт фасада здания и спортзала. Южноуральцы стали реже страдать от укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, в этом году таких обращений стало почти в полтора раза меньше, чем в прошлом. На 100 тысяч жителей пришлось 377 случаев укусов, среди детей 468 на 100 тысяч. Первый пик активности клещей пришелся на вторую половину мая, второй на середину августа. Это традиционно для региона. Сезон еще не завершен, активность пойдет на спад только с наступлением устойчивых холодов и установлением снежного покрова. В Челябинске пройдет выставка «Абитуриент». Принять участие могут школьники и родители. 50 образовательных учреждений расскажут об условиях поступления на бюджет и помогут найти будущего работодателя. Интерактивный проект «Южный Урал. Территория возможностей» познакомит с крупными предприятиями и государственными структурами региона. Участие бесплатное по предварительной регистрации. Мероприятие пройдет 21-22 октября с 9 до 17 часов в легкоатлетическом манеже «Уралгувка» на улице Энгельса, 22. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5 градусов выше 0, а завтра днем плюс 16. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить».
4: Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
5: Куда пойти в выходные?
6: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
7: Море событий и уйма идей на ChillGid.
8: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
7: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствиях.
8: ChillGid. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Неделя белой трости. Ежегодный просветительский марафон, призванный привлечь внимание к проблемам незрячих и слабовидящих, воспитать уважение и толерантность и раскрыть их творческий и интеллектуальный потенциал. С 15 по 25 октября библиотека «Точки удивления» подготовила насыщенную программу. Откроет акцию «Межведомственная научно-практическая конференция» с федеральными спикерами и представителями культуры, социальной сферы и образования Челябинской области. Участники обсудят, как сделать культурную среду по-настоящему доступной и выстроить систему поддержки людей с инвалидностью. Главным событием станет презентация первого в России электронного каталога адаптивной культурно-досуговой деятельности. Это не просто разговор о проблемах, а шаг к миру, где культура открыта для каждого.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: Elvis Presley и Mark Ronson «Can't Help Falling in Love» на Радио 100. Время 18.20. Сейчас рубрика «Мировой бестселлер». В ней услышим Жана Жака Гольдмана. Хочу рассказать вам про этого человека. Известен, пожалуй, в первую очередь как создатель песен для многих звезд. Например, самая известная композиция под авторством Гольдмана — это «Аиша», которую он написал в 1996 году. А еще на его счету самый коммерчески успешный альбом на французском, и написан он был для Селин Дион в 1995. Кроме того, Патрисия Касс также тесно сотрудничала с музыкантом. Кроме того, на протяжении 30 лет Гольдман был главным наставником благотворительного движения под названием «Рестораны сердца». Движение это объединило более сотни медийных личностей Франции, чтобы собрать средства с записей и концертов для помощи обездоленным. Ну что ж, друзья, меньше слов, больше дела. Жан-Жак Гольдман в эфире Радио 100.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на радио 100. Психолог Юрий Гильстром и

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

Nietzsche. Passifleur. Chaudement et calmement.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.